0: И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
3: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
2: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
3: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
2: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
4: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
5: Если не болеть.
4: Если не болеть.
5: Да, таблетки дорогие.
4: А если заболеть, что делать?
5: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
4: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
5: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
4: Угу.
5: Как, вот знаете, такое 3D.
4: Ну да,
5: мы сейчас живем.
4: Таких,
5: нет,
4: да?
5: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
4: Доживаю.
2: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
6: Что я еще работаю на 4 работах.
4: А вы еще и работаете на 4 работах?
6: Я вынуждена работать.
4: А кем вы работаете на 4 работах?
6: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю. Угу. Вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.

0: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
1: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
2: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
3: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копеечек куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
4: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
0: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
7: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
9: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
8: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
10: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
8: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
11: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
8: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
16: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
15: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
16: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
15: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
16: Угу, просто съедается.
15: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
16: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
15: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
16: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
15: Ну, есть такое, да.
16: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
15: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
16: В смысле?
15: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
16: Жесткая оптимизация?
15: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
16: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
15: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
16: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
15: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
16: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
15: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
16: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
15: Да-да-да.
16: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
15: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
16: От 2000 это?
15: 700 рублей.
16: Да, 700 рублей.
15: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
16: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
15: Штраф за бедность. Звучит мощно.
16: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
15: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
16: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
15: А качественная прослужила бы лет 5-7.
16: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
15: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
16: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
15: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
16: Ну да, около 300 тысяч человек.
15: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
16: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
15: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
16: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
15: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
16: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
15: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
16: Ой, нет.
15: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
16: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
15: И он берет технику в рассрочку.
16: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
15: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
16: Угу, формально.
15: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
16: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
15: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
16: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
15: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
16: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
15: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
16: Огороды?
15: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
16: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
15: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
16: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
15: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
16: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
15: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
16: Пенсии, пособия.
15: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
16: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
15: У него есть хоть какие-то рычаги.
16: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
15: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
16: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
15: Правило не раскачивать лодку?
16: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
15: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
16: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
15: Нулевой баланс?
16: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
15: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
16: Угу.
15: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
16: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
15: Гормоном стресса.
16: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
15: До следующей получки.
16: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
15: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
16: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
15: Детям.
16: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
15: Они видят, как товары возвращаются на полки.
16: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
15: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
16: Да, замаскированная под стабильность.
15: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
16: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
15: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
17: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ну, ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другое, другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
5: Важный сигнал.
18: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
19: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
18: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
20: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
18: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
21: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
23: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
22: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
23: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
22: Для многих да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
23: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
22: А что мы получим?
23: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
22: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
23: Ну, давай посмотрим на математику.
22: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
23: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
22: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
23: Угу. Хотя это распределительная система.
22: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
23: Ну, звучит грубо, но технически да.
22: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
23: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
22: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
23: Так.
22: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
23: Ой, да ладно.
22: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
23: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
22: Разве?
23: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
22: Ну, это общий котел. Да.
23: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
22: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
23: Это правда, да, финансово это тяжело.
22: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
23: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
22: Ну, давай.
23: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
22: Но это же небольшой процент.
23: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
22: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
23: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
22: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
23: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
22: Но любое перераспределение требует администрирования.
23: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
22: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
23: И как это доказывать?
22: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «Child Free».
23: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
22: Почему ад? Принес справку и все.
23: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
22: А это что такое?
23: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
22: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
23: Ага, которая периодически виснет.
22: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
23: Звучит слишком идеально.
22: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
23: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
22: Люди всегда пытаются обойти налоги.
23: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
22: Но это же уголовное преступление.
23: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
22: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
1: Давай.
22: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией.
1: Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
23: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
1: Войну? Из-за 5%?
23: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
1: Это его выбор?
23: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
1: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
23: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
1: Каким образом?
23: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
23: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
23: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
23: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
1: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
23: Но это преувеличение.
1: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
23: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
1: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
23: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
23: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
22: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
23: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
22: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
23: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
22: Да. Там много всего.
23: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
22: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
23: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
7: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
0: Завтра, точно.
2: Я завтра буду на ней.
7: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
5: Важный сигнал.
3: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
4: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
3: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
4: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
3: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
24: Хватает ли этих денег
25: хватает,
24: на то, чтобы…
25: если не болеть.
24: Если не болеть.
25: Да, таблеты дорогие.
24: А если очень заболеть, что делать?
25: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
24: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
25: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
24: Угу.
25: Как, вот знаете, такое 3D?
24: Ну да,
25: мы сейчас живем.
24: Таких,
25: нет,
24: да?
25: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу, донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
24: Доживаю.
3: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
0: что я еще работаю на четырех работах.
2: А вы еще и работаете на четырех работах?
0: Сейчас я вынуждена работать.
2: А кем вы работаете на четырех работах?
0: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
3: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
8: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
9: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
10: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
11: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
3: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
14: Дас.
12: 20.
14: Бис.
12: 30.
14: Тис.
12: 40.
14: Чалис.

0: 1 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
1: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
2: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
1: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
3: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
4: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
3: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
4: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
3: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
1: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружие. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею и ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удар ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые

0: которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 15 минут ребенок пришел в себя. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся супругу и в скорую помощь. Медицинская бригада доставила малыша в реанимационное отделение больницы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
3: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
4: Что я могу и без него, да?
3: Конечно.
4: Все делать.
3: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят, но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно.
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
7: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
10: Ага, точно.
8: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
10: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
10: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
10: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
10: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
10: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
10: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
10: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
11: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
11: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
11: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
11: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства электричество, на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
12: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
12: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
12: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
12: А, ты про домохозяек?
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
12: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
12: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
12: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
12: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
12: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
12: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
12: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
12: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля.
13: Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
13: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
13: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
13: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
13: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
13: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
13: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
13: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
13: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
13: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
13: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
13: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
14: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
14: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
16: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
15: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
17: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы не специально, не ударяла.
15: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
16: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
15: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
18: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
15: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
19: Мінському гауляйтеру Лукашенку: «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні».
0: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
20: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
0: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
0: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
22: В каком состоянии находятся?
23: Кони тощие.
22: Кони тощие, эти бедные ужас. Эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
24: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
22: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
0: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
3: Какой кошмар, что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар, сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
0: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
4: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
0: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
20: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
6: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 000 рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
5: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
7: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали: «Чего вы к нам пришли? Нет работы».
9: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
23: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
25: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
5: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Белоруссии и Грузии.
10: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересен сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похожий не на шутку, набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
12: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
13: Здравствуйте, я здесь.
12: Принимаете?
13: Принимаю.
12: Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
13: Да.
12: Топливо есть.
11: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
14: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
11: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
17: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
11: то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
8: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
11: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
15: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
5: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
16: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
5: забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
18: У меня открытый перелом, братан.
19: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
3: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина, из 1400

0: Борзенко вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком. Какие тренировки? Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
0: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok.

0: ток-каналі «Сигнал 666».
1: Радіо «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
3: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства. Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
5: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
4: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
0: продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
4: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
4: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
3: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
7: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
8: Сяха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас.
1: на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
10: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
9: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
10: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
9: Совершенно справедливый вопрос.
10: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
9: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
10: Учителя ОБЖ.
9: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
10: Ну да, реалии холодной войны.
9: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
10: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
9: Бывает такое, да?
10: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
9: Ну, звучит логично.
10: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
9: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
10: В смысле?
9: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
10: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
9: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
10: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
9: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
10: Какой?
9: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
10: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
9: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
10: Опять отчеты.
9: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
10: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
9: Что ты имеешь в виду?
10: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
9: Ну да.
10: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае просто за факт физического присутствия.
9: И мотивация исчезает.
10: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
9: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
10: Ты про оборудование?
9: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
10: Да ладно, до сих пор.
9: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
10: Которые уже страшно надевать на лицо.
9: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
10: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
9: Отличная аналогия.
10: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
9: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
10: Стирают бинты? Какой кошмар.
9: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
10: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
9: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
10: То есть вообще разные вещи?
9: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
10: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
9: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
10: Что случается гораздо чаще.
9: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
10: На маршировку.
9: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
10: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
9: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
10: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
9: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
10: То есть по умолчанию для мальчиков.
9: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
10: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
9: Звучит как мечта.
10: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
9: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
10: Почему же?
9: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
10: Ну, логично.
9: И вот в этот ежедневный хаос приводят группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
10: Да ладно?
11: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
10: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
11: Точно.
10: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
11: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
10: С какой?
11: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
10: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
11: А нормативы одни для всех.
10: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
11: У них на это нет времени.
10: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
9: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
10: А он физически не может этого сделать?
9: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
10: Это чувство глубокой неполноценности.
9: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
10: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
9: Бытовые условия.
10: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
9: Ранние подъемы, холод.
10: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
9: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
10: О, да, классика.
9: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
10: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
9: Как это работает с точки зрения науки?
10: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
9: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
10: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
9: И что делает кортизол?
10: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
9: Поразительно.
10: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
9: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
10: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
9: И этот страх убивает инициативу.
10: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
9: До скорого.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
13: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
12: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
14: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
12: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
15: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
16: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
15: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
16: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
15: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины. Страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
12: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
19: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
20: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
18: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Авелина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
21: Прям отстрелили со всем БПЛА, а мы его в шторм. Мы коробку самую, которой в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
18: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
22: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
18: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
22: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
18: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
0: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
6: Мінському гауляйтеру Лукашенку «Прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий». Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
5: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
23: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
5: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
24: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. К Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
5: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
1: Синий.
3: Нила.
1: Коричневый.
3: Бура.
1: Зеленый.
3: Сабз.
1: Оранжевый.
3: Наранджи.
1: Фиолетовый.
3: Джамуни.
1: Красный.
3: Сурх.
1: Белый.
3: Сафед.
1: Желтый.
3: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Из первых уст.
2: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
4: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
17: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
5: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
8: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
5: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
9: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
10: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
11: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
25: А где такие зарплаты?
12: В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
5: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
13: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
18: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
14: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
18: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
15: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
18: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.

0: должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
3: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
2: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
3: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
2: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
4: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
5: Если не болеть.
4: Если не болеть.
5: Да, таблетки дорогие.
4: А если заболеть, что делать?
5: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
4: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
5: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
4: Угу.
5: Как, вот знаете, такое 3D.
4: Ну да,
5: мы сейчас живем.
4: Таких,
5: нет,
4: да?
5: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
4: Доживаю.
2: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
6: Что я еще работаю на 4 работах.
4: А вы еще и работаете на 4 работах?
6: Я вынуждена работать.
4: А кем вы работаете на 4 работах?
6: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
2: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами

0: в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
1: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
2: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
3: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
4: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
0: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
7: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
9: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
8: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
10: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
8: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
11: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
8: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумират.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
15: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
14: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
15: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
14: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
15: Угу, просто съедается.
14: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
15: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
14: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
15: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
14: Ну, есть такое, да.
15: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
14: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
15: В смысле?
14: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
15: Жесткая оптимизация?
14: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
15: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
14: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
15: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
14: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
15: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
14: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
15: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
14: Да-да-да.
15: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
14: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
15: От 2000 это...
14: 700 рублей.
15: Да, 700 рублей.
14: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
15: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
14: Штраф за бедность. Звучит мощно.
15: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
14: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
15: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
14: А качественная прослужила бы лет 5-7.
15: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
14: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
15: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
14: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
15: Ну да, около 300 тысяч человек.
14: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
15: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
14: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
15: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
14: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
15: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
14: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
15: Ой, нет.
14: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
15: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
14: И он берет технику в рассрочку.
15: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
14: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
15: Угу, формально.
14: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
15: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
14: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
15: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
14: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
15: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
14: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
15: Огороды?
14: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
15: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби. Это изматывающий физический труд.
14: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
15: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
14: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
15: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
14: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
15: Пенсии, пособия.
14: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
15: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
14: У него есть хоть какие-то рычаги.
15: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
14: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
15: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
14: Правило не раскачивать лодку?
15: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
14: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
15: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
14: Нулевой баланс?
15: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
14: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
15: Угу.
14: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
15: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
14: Гормоном стресса.
15: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
14: До следующей получки.
15: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
14: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
15: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
14: Детям.
15: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
14: Они видят, как товары возвращаются на полки.
15: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом, и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
14: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
15: Да, замаскированная под стабильность.
14: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
15: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
14: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
16: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ну, ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
5: Важный сигнал.
17: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
18: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
17: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
19: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
17: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
20: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси. Состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересен сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается. И это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
22: Привет. Слушай, звучит это, конечно, жутковато.
21: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
22: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
21: Для многих, да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
22: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
21: А что мы получим?
22: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
21: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
22: Ну, давай посмотрим на математику.
21: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
22: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
21: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
22: Угу. Хотя это распределительная система.
21: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
22: Ну, звучит грубо, но технически да.
21: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
22: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
21: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
22: Так.
21: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
22: Ой, да ладно.
21: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
22: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
21: Разве?
22: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
21: Ну, это общий котел. Да.
22: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
21: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
22: Это правда, да, финансово это тяжело.
21: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
22: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
1: Ну, давай.
22: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
1: Но это же небольшой процент.
22: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
1: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
22: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
1: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
22: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
1: Но любое перераспределение требует администрирования.
22: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
1: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
22: И как это доказывать?
1: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
22: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
1: Почему ад? Принес справку и все.
22: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
1: А это что такое?
22: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
1: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
22: Ага, которая периодически виснет.
1: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
22: Звучит слишком идеально.
1: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
22: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
1: Люди всегда пытаются обойти налоги.
22: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
1: Но это же уголовное преступление.
22: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
1: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
2: Давай.
1: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
22: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
1: Войну? Из-за 5%?
22: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
1: Это его выбор?
22: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
1: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
22: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
1: Каким образом?
22: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
22: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
22: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
22: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
1: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
22: Но это преувеличение.
1: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
22: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
1: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
22: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
22: С фискальной? Да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Но цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
22: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
1: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
22: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
1: Да. Там много всего.
22: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
22: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
7: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
2: Завтра точно.
3: Я завтра буду.
7: Вот да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
5: Важный сигнал.
0: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
4: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
0: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
4: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
0: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
23: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
24: Если не болеть.
23: Если не болеть.
24: Да, таблетки дорогие.
23: А если заболеть, что делать?
24: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
23: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
24: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
23: Угу.
24: Как, вот знаете, такое 3D.
23: Ну да,
24: мы сейчас живем.
23: Таких,
24: нет,
23: да.
24: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
23: Доживаю.
0: Еще одна женщина рассказала, что у нее...
5: Новости регионов. На радиосигнал.
17: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружия. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею, ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удар ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в

0: signal.news.
1: Из первых уст.
2: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
3: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент — обесценивание объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
4: Что я могу и без него, да?
3: Конечно.
4: Все делать.
3: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент — это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят, но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно.
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
7: Мы на практике убедились, что в современном

0: В мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
3: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
2: Обалдеть.
3: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
2: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
3: Угу. Ищут.
2: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
3: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
2: Это ты про какие сферы сейчас?
3: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
2: Ого!
3: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
2: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
3: За прогулы?
2: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
3: Ага, точно.
2: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
3: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы понять саму мотивацию, Картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
2: Давай.
3: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
2: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
3: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
2: Да, плюс-минус, так и есть.
3: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
2: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
3: Угу, это правда.
2: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
3: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
2: Никто не хочет туда идти.
3: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
2: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
2: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
4: Давай попробуем.
2: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
4: Да, причем не в центре.
2: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
4: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
2: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
3: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
2: Так.
3: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
2: Работа за наличку.
3: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в 2, а то и в 3 раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
2: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
4: А, ты про домохозяек?
2: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
4: Но логика тут предельно прагматичная.
2: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
4: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
2: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
4: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
2: Ну да, почему?
4: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
2: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
4: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
2: Угу.
4: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
2: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
4: Да, есть такое.
2: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
4: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
2: Естественно.
4: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
2: Угу.
4: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
2: То есть они просто находят какие-то лазейки?
4: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
2: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
4: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
2: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
3: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
2: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
3: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
2: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
3: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
2: Да, это логично.
3: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
2: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
3: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
2: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
3: Именно.
2: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
3: Угу, и какой же?
2: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
4: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
2: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
4: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
5: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
1: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадала. Пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
6: Да, что произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
7: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
5: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
7: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
7: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
9: Мінському гауляйтеру Лукашенку: «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні».
2: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
10: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
11: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, «к катастрофе похлеще Чернобыльской», эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
12: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
11: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: В каком состоянии находятся?
14: Кони тощие.
13: Кони тощие. Это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
15: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
13: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
11: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров. Свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
16: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
11: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
14: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
11: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
18: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
19: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
11: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
20: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
21: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
22: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
23: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
11: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Белоруссии и Грузии.
24: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе и с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похожий не на шутку, набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным – только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
3: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
4: Здравствуйте, я здесь.
3: Принимаете?
4: Принимаю.
3: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
4: Да.
3: Топливо есть.
0: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
5: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
6: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
0: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
25: Российские вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
0: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
2: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
11: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
7: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
11: Забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
9: У меня открытый перелом, братан.
10: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
8: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
12: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Же толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
8: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
12: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
8: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
12: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
8: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сяха.
1: Синий.
13: Нила.
1: Коричневый.
13: Бура.
1: Зеленый.
13: Сабз.
1: Оранжевый.
13: Наранджи.
1: Фиолетовый.
13: Джамуни.
1: Красный.
13: Сурх.
1: Белый.
13: Сафед.
1: Желтый.
13: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
16: Я думаю, что президент Лукашенко
14: Если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
15: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
14: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
15: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
14: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
15: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
2: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
1: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
3: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
1: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны.

0: активно она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
1: Именно с геронтократией этономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
4: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
5: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
8: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
7: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
8: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
7: Совершенно справедливый вопрос.
8: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
7: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
8: Учителя ОБЖ.
7: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
8: Ну да, реалии холодной войны.
7: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
8: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
7: Бывает такое, да?
8: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
7: Ну, звучит логично.
8: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
7: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
8: В смысле?
7: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
8: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
7: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
8: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
7: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
8: Какой?
7: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
8: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
7: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
8: Опять отчеты.
7: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
8: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
7: Что ты имеешь в виду?
8: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
7: Ну да.
8: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
7: И мотивация исчезает.
8: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
7: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
8: Ты про оборудование?
7: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда, макеты автоматов.
8: Да ладно, до сих пор.
7: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
8: Которые уже страшно надевать на лицо.
7: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
8: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
7: Отличная аналогия.
8: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
7: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
8: Стирают бинты? Какой кошмар.
7: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
8: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
7: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
8: То есть вообще разные вещи?
7: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
8: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
7: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
8: Что случается гораздо чаще.
7: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
8: На маршировку.
7: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
8: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
7: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
8: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
7: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
8: То есть по умолчанию для мальчиков.
7: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
8: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
7: Звучит как мечта.
8: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
7: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
8: Почему же?
7: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
8: Ну, логично.
7: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
8: Да ладно?
9: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
8: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
9: Точно.
8: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
9: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
8: С какой?
9: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
8: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
9: А нормативы одни для всех.
8: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
9: У них на это нет времени.
8: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
9: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
8: А он физически не может этого сделать?
9: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
8: Это чувство глубокой неполноценности.
9: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
8: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
9: Бытовые условия.
8: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
9: Ранние подъемы, холод.
8: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
9: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
8: О, да, классика.
9: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
8: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
9: Как это работает с точки зрения науки?
8: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно – как напрямую угрозу выживанию.
7: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
8: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
7: И что делает кортизол?
8: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
7: Поразительно.
8: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
7: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
8: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
7: И этот страх убивает инициативу.
8: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
7: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
11: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
10: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
12: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
10: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
13: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
14: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
13: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
14: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
13: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
10: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
16: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
17: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы будете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
15: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Авелина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
18: Я настрелил сочинку БПЛА, а мы его в шторм. Мясорубка самая, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал. Тот и погиб 30 апреля.
15: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
17: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
15: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
17: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
15: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего восстания саммита ЕАС.
19: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставлению, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
21: Мінському гауляйтеру Лукашенку: прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні.
20: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
22: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
20: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
23: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
20: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали!
0: Чорний.
1: Сяга.
0: Синій.
1: Ніля.
0: Карічневий.
1: Бура.
0: Зелений.
1: Сабз.
0: Оранжевий.
1: Наранджі.
0: Фіолетовий.
1: Джамуні.
0: Красний.
1: Сурх.
0: Білий.
1: Сафед.
0: Жовтий.
1: Піля.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
4: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, в медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: важный сигнал.
20: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
6: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
20: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
7: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
8: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
9: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатный шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
24: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
20: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
25: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
10: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
25: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
11: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
25: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
12: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцин ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
25: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
22: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
14: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
13: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
14: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
13: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
15: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
16: Если не болеть.
15: Если не болеть.
16: Да, таблетки дорогие.
15: А если заболеть, что делать?
16: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
15: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
16: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
15: Угу.
16: Как, вот знаете, такое 3D?
15: Ну да,
16: мы сейчас живем.
15: Таких,
16: нет,
15: да.
16: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
15: Доживаю.
13: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
0: что я еще работаю на четырех работах.
15: А вы еще и работаете на четырех работах?
0: Я вынуждена работать.
15: А кем вы работаете на четырех работах?
0: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
13: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
17: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
18: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начали.

0: тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
3: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
5: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
4: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за

0: государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
1: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
0: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
2: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсир ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
0: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
7: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
6: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
7: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
6: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
7: Угу, просто съедается.
6: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
7: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
6: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
7: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
6: Ну, есть такое, да.
7: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
6: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
7: В смысле?
6: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
7: Жесткая оптимизация?
6: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
7: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
6: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
7: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
6: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
7: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
6: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
7: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
6: Да-да-да.
7: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
6: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
7: От 2000 это...
6: 700 рублей.
7: Да, 700 рублей.
6: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
7: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
6: Штраф за бедность. Звучит мощно.
7: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
6: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
7: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
6: А качественная прослужила бы лет 5-7.
7: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
6: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
7: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
6: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
7: Ну да, около 300 тысяч человек.
6: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
7: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
6: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
7: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
6: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
7: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
6: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
7: Ой, нет.
6: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
7: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
6: И он берет технику в рассрочку.
7: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
6: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
7: Угу, формально.
6: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
7: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
6: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
7: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
6: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
7: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
6: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
7: Огороды.
6: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
7: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
6: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
7: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
6: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
7: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
6: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
7: Пенсии, пособия.
6: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
7: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
6: У него есть хоть какие-то рычаги.
7: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
6: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
7: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
6: Правило «не раскачивать лодку»?
7: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
6: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
7: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
6: Нулевой баланс?
7: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
6: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
7: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
6: Гормоном стресса.
7: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
6: До следующей получки.
7: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
6: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
7: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
6: Детям.
7: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
6: Они видят, как товары возвращаются на полки.
7: И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
6: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
7: Да, замаскированная под стабильность.
6: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
7: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
6: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
9: что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
5: Важный сигнал.
10: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
11: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
10: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
12: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
10: Забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
14: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси. Состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
16: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
15: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
16: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
15: Для многих, да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
16: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
15: А что мы получим?
16: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
15: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
16: Ну, давай посмотрим на математику.
15: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
16: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
15: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
16: Угу. Хотя это распределительная система.
15: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
16: Ну, звучит грубо, но технически да.
15: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
16: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
15: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
16: Так.
15: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
16: Ой, да ладно.
15: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
16: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
15: Разве?
16: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
15: Ну, это общий котел. Да.
16: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
15: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
16: Это правда, да, финансово это тяжело.
15: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
16: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
15: Ну, давай.
16: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
15: Но это же небольшой процент.
16: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
15: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
16: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
15: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
16: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
15: Но любое перераспределение требует администрирования.
16: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
15: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
16: И как это доказывать?
15: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «child free».
16: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
15: Почему ад? Принес справку и все.
16: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
15: А это что такое?
16: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс, и при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
15: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
16: Ага, которая периодически виснет.
15: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
16: Звучит слишком идеально.
15: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
16: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
15: Люди всегда пытаются обойти налоги.
16: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
15: Но это же уголовное преступление.
16: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
15: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
7: Давай.
15: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
16: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
15: Войну? Из-за 5%?
16: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
15: Это его выбор?
16: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
15: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
16: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
15: Каким образом?
16: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
15: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
16: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
15: Но уедут не все.
16: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
15: А что не так со спросом?
16: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
15: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
16: Но это преувеличение.
15: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
16: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
15: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
16: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
15: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
16: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
15: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
16: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
15: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
16: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
15: Да. Там много всего.
16: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
15: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
16: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
18: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
19: Завтра, точно.
20: Я завтра буду.
18: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
21: Важный сигнал.
22: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
23: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
22: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
23: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
22: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
24: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
25: Если не болеть.
24: Если не болеть.
25: Да, таблетки дорогие.
24: А если заболеть, что делать?
25: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
24: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
25: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
24: Угу.
25: Как, вот знаете, такое 3D.
24: Ну да,
25: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
24: Доживаю.
22: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
26: Что я еще работаю на 4 работах.
24: А вы еще и работаете на 4 работах?
26: Я вынуждена работать.
24: А кем вы работаете на 4 работах?
26: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
24: Угу.
22: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
27: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
28: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
29: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копеечек куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
30: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
22: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
31: Учим!
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
0: 20.
1: Бис.
0: 30.
1: Тис.
0: 40.
1: Чалис.
0: 50.
1: Пачас.
0: 60.
1: Сат.
0: 70.
1: Саттар.
0: 80.
1: Асси.
0: 90.
1: Навэ.
0: 100.
1: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Важный сигнал.
22: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
2: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
22: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
3: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
22: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
4: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
6: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
4: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
6: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
4: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
22: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
8: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружие. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею и ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удары ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию.

0: Натий Журавлев о трех способах пережить расставание.
1: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку. Но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент — обесценивание объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
2: Что я могу и без него, да?
1: Конечно.
2: Все делать.
1: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
3: Важный сигнал.
4: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
5: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
4: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
5: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
4: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
5: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
4: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
6: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого

0: Поддержание уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ее резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
3: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
2: Обалдеть.
3: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
2: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
3: Угу. Ищут.
2: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
3: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
2: Это ты про какие сферы сейчас?
3: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
2: Ого!
3: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
2: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
3: За прогулы?
2: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
3: Ага, точно.
2: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
3: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
2: Давай.
3: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
2: Жесть. Но это же уже не медицина, получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
3: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
2: Да, плюс-минус, так и есть.
3: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
2: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
3: Угу, это правда.
2: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
3: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
2: Ну да, никто не хочет туда идти.
3: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
2: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
2: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
4: Ну, давай попробуем.
2: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
4: Да, причем не в центре.
2: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
4: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
2: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
3: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
2: Так.
3: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
2: Ну да, работа за наличку.
3: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
2: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
4: А, ты про домохозяек?
2: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
3: Но логика тут предельно прагматичная.
2: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
3: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
2: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
3: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
2: Ну да, почему?
3: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
2: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
3: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
2: Угу.
3: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
2: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
3: Да, есть такое.
2: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
3: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
2: Естественно.
3: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
2: Угу.
3: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
2: То есть они просто находят какие-то лазейки?
3: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
2: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
3: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
2: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
3: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
2: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
3: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
2: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
3: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
2: Да, это логично.
3: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
2: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
3: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
2: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
3: Именно.
2: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
4: Угу, и какой же?
2: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
4: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
2: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
4: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
5: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу до рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали, обзывали узкоглазой и понаехавшей.
1: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадала. Пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
6: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
1: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
5: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
7: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
7: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
10: Мінському гауляйтеру Лукашенку: «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні».
9: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
11: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
9: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
12: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
9: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: В каком состоянии находятся
14: кони тощие,
13: эти бедные вот, эти олени, это все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
15: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
13: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
9: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прям под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
16: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
9: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
17: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же, инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
9: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
18: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
19: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. а бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
9: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
20: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
21: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
22: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
23: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
9: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Белоруссии и Грузии.
24: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересен сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам.
0: Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
2: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
3: Здравствуйте, я здесь.
2: Принимаете?
3: Принимаю.
2: Все, все, видите, талоны принимают, все работает, да?
3: Да,
2: да. Топливо есть.
0: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
4: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
0: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
25: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, в Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивают в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
0: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая. Если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
5: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние – 2 метра, низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
9: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
7: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
9: Забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
10: У меня открытый перелом, братан.
11: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
8: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. писал: «Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов».
12: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
8: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
12: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
8: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
12: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
8: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сяха.
1: Синий.
13: Нила.
1: Коричневый.
13: Бура.
1: Зеленый.
13: Сабз.
1: Оранжевый.
13: Наранджи.
1: Фиолетовый.
13: Джамуни.
1: Красный.
13: Сурх.
1: Белый.
13: Сафед.
1: Желтый.
13: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
16: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
15: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
16: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
15: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
16: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
15: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко.

0: наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете, вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
2: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
1: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
3: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
1: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение прошлого.

0: и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
1: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
4: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
2: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
5: Сиаха.
2: Синий.
5: Нила.
2: Коричневый.
5: Бура.
2: Зеленый.
5: Сабз.
2: Оранжевый.
5: Наранджи.
2: Фиолетовый.
5: Джамуни.
2: Красный.
5: Сурх.
2: Белый.
5: Сафед.
2: Желтый.
5: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
8: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
7: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
8: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
7: Совершенно справедливый вопрос.
8: Очевидно, Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
7: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
8: Учителя ОБЖ.
7: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
8: Ну да, реалии холодной войны.
7: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
8: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
7: Бывает такое, да?
8: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
7: Ну, звучит логично.
8: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
7: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
8: В смысле?
7: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
8: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
7: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
8: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
7: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
8: Какой?
7: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
8: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
7: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
8: Опять отчеты.
7: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
8: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
7: Что ты имеешь в виду?
8: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
7: Ну да.
8: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
7: И мотивация исчезает.
8: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
7: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
8: Ты про оборудование?
7: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
8: Да ладно, до сих пор.
7: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
8: Которые уже страшно надевать на лицо.
7: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
8: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
7: Отличная аналогия.
8: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
7: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
8: Стирают бинты? Какой кошмар.
7: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
8: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
7: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
8: То есть вообще разные вещи?
7: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
8: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
7: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
8: Что случается гораздо чаще.
7: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
8: На маршировку.
7: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
8: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
7: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
8: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
7: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
8: То есть по умолчанию для мальчиков.
7: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
8: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
7: Звучит как мечта.
8: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
7: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
8: Почему же?
7: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
8: Ну, логично.
7: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят. А чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
8: Да ладно?
7: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
8: И слушай, но это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
7: Точно.
8: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
7: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
8: С какой?
7: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
8: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
7: А нормативы одни для всех.
8: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
7: У них на это нет времени.
8: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
7: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
8: А он физически не может этого сделать?
7: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
8: Это чувство глубокой неполноценности.
7: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
8: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
7: Бытовые условия.
8: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
7: Ранние подъемы, холод.
8: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
7: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
8: О, да, классика.
7: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
8: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
7: Как это работает с точки зрения науки?
8: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно – как напрямую угрозу выживанию.
7: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
8: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
7: И что делает кортизол?
8: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
7: Поразительно.
8: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
7: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
8: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
7: И этот страх убивает инициативу.
8: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
7: До скорого.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
10: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
9: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
11: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
9: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
12: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
13: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
14: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
13: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
14: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
9: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
16: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
17: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
15: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Авелина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
18: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в штурм. Он мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. А тот парнишка сразу в штурм попал, тоже погиб 30 апреля.
15: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
19: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
15: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
19: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
15: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
20: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
21: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
0: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
22: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
0: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
23: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
0: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе.
24: Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сяга.
4: Синій.
1: Ніля.
4: Карічневий.
1: Бура.
4: Зелений.
1: Сабз.
4: Оранжевий.
1: Наранджі.
4: Фіолетовий.
1: Джамуні.
4: Красний.
1: Сурх.
4: Білий.
1: Сафед.
4: Жовтий.
1: Піля.
2: Учим пакистанский. А вось пригодится.
6: Из первых уст.
3: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
5: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
6: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
7: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
0: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
8: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
10: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
11: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
24: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
0: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
25: Машины войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
9: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
25: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократия и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
25: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!», и никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
25: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы.
22: И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
16: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
15: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
16: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
15: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
17: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
18: Если не болеть.
17: Если не болеть.
18: Да, таблетки дорогие.
17: А если заболеть, что делать?
18: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
17: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
18: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
17: Угу.
18: Как, вот знаете, такое 3D.
17: Ну да,
18: мы
17: в
18: сейчас
17: очках
18: живем.
17: Таких,
18: нет,
17: да?
18: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
17: Доживаю.
15: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
1: что я еще работаю на четырех работах.
17: А вы еще и работаете на четырех работах?
1: Я вынуждена работать.
17: А кем вы работаете на четырех работах?
1: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
15: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
4: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
19: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
20: Я не знаю, в Германии, допустим, если там люди...

0: исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
3: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
5: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
4: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
6: Российские военные все

0: больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
1: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
2: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
1: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
7: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
6: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
7: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
6: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
7: Угу, просто съедается.
6: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
7: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
6: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
7: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
6: Ну, есть такое, да.
7: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
6: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
7: В смысле?
6: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
7: Жесткая оптимизация?
6: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
7: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
6: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
7: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
6: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
7: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
6: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
7: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
6: Да-да-да.
7: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
6: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
7: От 2000 это...
6: 700 рублей.
7: Да, 700 рублей.
6: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
7: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
6: Штраф за бедность. Звучит мощно.
7: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
6: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
7: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
6: А качественная прослужила бы лет 5-7.
7: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
6: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
7: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
6: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
7: Ну да, около 300 тысяч человек.
6: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
7: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
6: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
7: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
6: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
7: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
6: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
7: Ой, нет.
6: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
7: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
6: И он берет технику в рассрочку.
7: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
6: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
7: Угу, формально.
6: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
7: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
6: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
7: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
6: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
7: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
6: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
7: Огороды.
6: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
7: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
6: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
7: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
6: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
7: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
6: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
7: Пенсии, пособия.
6: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
7: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
6: У него есть хоть какие-то рычаги.
7: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
6: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
7: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
6: Правило «не раскачивать лодку»?
7: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
6: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
7: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
6: Нулевой баланс?
7: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
6: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
7: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
6: Гормоном стресса.
7: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
6: До следующей получки.
7: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
6: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
7: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
6: Детям.
7: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
6: Они видят, как товары возвращаются на полки.
7: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
6: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
7: Да, замаскированная под стабильность.
6: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
7: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
6: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
9: что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другое, другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
5: Важный сигнал.
10: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
11: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
10: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
12: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
10: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб.
7: О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
14: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
16: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
15: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
16: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
15: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
16: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
15: А что мы получим?
16: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
15: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
16: Ну, давай посмотрим на математику.
15: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
16: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
15: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
16: Угу. Хотя это распределительная система.
15: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
16: Ну, звучит грубо, но технически да.
15: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
16: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
15: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
16: Так.
15: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
16: Ой, да ладно.
15: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
16: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
15: Разве?
16: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
15: Ну, это общий котел. Да.
16: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
15: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
16: Это правда, да, финансово это тяжело.
15: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
16: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
15: Ну, давай.
16: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
15: Но это же небольшой процент.
16: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
15: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
16: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
15: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
16: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
15: Но любое перераспределение требует администрирования.
16: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
15: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
16: И как это доказывать?
15: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
16: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
15: Почему ад? Принес справку и все.
16: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
15: А это что такое?
16: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
15: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
16: Ага, которая периодически виснет.
15: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
16: Звучит слишком идеально.
15: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
16: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
15: Люди всегда пытаются обойти налоги.
16: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
15: Но это же уголовное преступление.
16: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
15: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
7: Давай.
15: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
16: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
15: Войну? Из-за 5%?
16: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
15: Это его выбор?
16: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
15: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
16: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
15: Каким образом?
16: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
15: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
16: Вот именно рынка труда. так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
15: Но уедут не все.
16: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
15: А что не так со спросом?
16: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
15: Замечательный аргумент, но написывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
16: Но это преувеличение.
15: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
16: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
15: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
16: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
15: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
16: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
15: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
16: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
15: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
16: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
15: Да. Там много всего.
16: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
15: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
16: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
18: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
19: Завтра, точка.
20: Я завтра буду.
18: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
21: Важный сигнал.
22: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
23: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
22: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
23: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
22: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
24: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
25: Если не болеть.
24: Если не болеть.
25: Да, таблеты дорогие.
24: А если очень заболеть, что делать?
25: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
24: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
25: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
24: Угу.
25: Как, вот, знаете, такое 3D?
24: Ну да,
25: мы
24: в
25: сейчас
24: очках
25: живем.
24: Таких,
25: да? Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу, донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
24: Доживаю.
22: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
26: Что я еще работаю на 4 работах.
24: А вы еще и работаете на 4 работах?
26: Я вынуждена работать.
24: А кем вы работаете на 4 работах?
26: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю, угу, вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
24: Угу.
22: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
27: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
28: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
29: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
30: Ну, я, наверное, там отработана уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
22: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
31: Учим!
21: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
0: Дас.
21: 20.
0: Бис.
21: 30.
0: Тис.
21: 40.
0: Чалис.
21: 50.
0: Пачас.
21: 60.
0: Сат.
21: 70.
0: Саттар.
21: 80.
0: Аси.
21: 90.
0: Наве.
21: 100.
0: Эксо.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
22: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
2: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
22: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
18: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
22: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
3: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
4: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
3: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
4: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
3: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
22: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружие. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею, ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удары ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15-м этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 15 минут ребенок пришел в себя. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся супругу и в скорую помощь. Медицинская бригада.

0: В целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку. Но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
1: Что я могу и без него, да?
0: Конечно.
1: Все делать.
0: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
3: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
4: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
3: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
4: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
3: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
4: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
3: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
6: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы,

0: работали над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика — это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
3: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
2: Обалдеть.
3: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая, ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
2: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
3: Угу. Ищут.
2: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
3: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
2: Это ты про какие сферы сейчас?
3: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
2: Ого!
3: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
2: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
3: За прогулы?
2: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
3: Ага, точно.
2: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
3: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
2: Давай.
3: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
2: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
3: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
2: Да, плюс-минус, так и есть.
3: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
2: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
3: Угу, это правда.
2: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
3: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
2: Никто не хочет туда идти.
3: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
2: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
2: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
4: Давай попробуем.
2: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
4: Да, причем не в центре.
2: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
4: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
2: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
3: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
2: Так.
3: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
2: Работа за наличку.
3: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
2: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
4: Ты про домохозяек.
2: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
4: Но логика тут предельно прагматичная.
2: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
4: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
2: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
4: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
2: Ну да, почему?
4: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
2: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
4: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
2: Угу.
4: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
2: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
4: Да, есть такое.
2: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
4: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
2: Естественно.
4: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
2: Угу.
4: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
2: То есть они просто находят какие-то лазейки?
4: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
2: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
4: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
2: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
4: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
2: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
4: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
2: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
5: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
2: Да, это логично.
5: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
2: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
5: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
2: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
5: Именно.
2: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
5: Угу, и какой же?
2: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
4: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
2: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
4: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
6: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
1: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть как-то опустила резко руку и в нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
1: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
6: Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались.
8: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
9: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
8: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
11: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
10: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
12: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы, и воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
10: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
13: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
10: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, которое запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
14: В каком состоянии находятся?
15: Кони тощие.
14: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними, я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
16: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
14: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
10: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
17: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
10: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
18: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же, инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
2: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
19: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
20: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
10: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
0: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
21: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
22: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
23: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
10: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Белоруссии и Грузии.
24: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам.
3: Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
4: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете? Да?
5: Здравствуйте, я здесь.
4: Принимаете?
5: Принимаю.
4: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
5: Да.
4: Топливо есть.
3: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
6: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
3: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
7: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
25: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами. И нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда... производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
3: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая. Если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
5: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
26: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
8: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
26: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили.
1: Важный сигнал.
11: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
12: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
11: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
12: Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно.
11: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
12: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
11: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
2: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня, и то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука.
13: Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
14: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
13: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев.

0: продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил, да, поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
1: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсицв.
2: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
1: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
5: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
3: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
9: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
8: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков.

0: выживания, освоения гражданской обороны.
1: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
0: Совершенно справедливый вопрос.
1: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
0: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
1: Учителя ОБЖ.
0: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
1: Ну да, реалии холодной войны.
0: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
1: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
0: Бывает такое, да?
1: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
0: Ну, звучит логично.
1: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
0: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
1: В смысле?
0: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
1: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
0: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
1: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
0: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
1: Какой?
0: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
1: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
0: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
1: Опять отчеты.
0: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
1: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
0: Ну да.
1: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
0: И мотивация исчезает.
1: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
0: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
1: Ты про оборудование?
0: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
1: Да ладно? До сих пор?
0: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
1: Которые уже страшно надевать на лицо.
0: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
1: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
0: Отличная аналогия.
1: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
0: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
1: Стирают бинты? Какой кошмар.
0: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
1: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
0: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
1: То есть вообще разные вещи?
0: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
1: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
0: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
1: Что случается гораздо чаще.
0: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
1: На маршировку.
0: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
1: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
0: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
1: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
0: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
1: То есть по умолчанию для мальчиков.
0: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
1: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
0: Звучит как мечта.
1: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
0: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
1: Почему же?
0: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
1: Ну, логично.
0: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
1: Да ладно?
2: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
1: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
2: Точно.
1: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
2: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
1: С какой?
2: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
1: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
2: А нормативы одни для всех.
1: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
2: У них на это нет времени.
1: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
2: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
1: А он физически не может этого сделать?
2: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
1: Это чувство глубокой неполноценности.
2: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
1: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
2: Бытовые условия.
1: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
2: Ранние подъемы, холод.
1: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
2: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
1: О, да, классика.
2: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
1: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
2: Как это работает с точки зрения науки?
1: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как на прямую угрозу выживанию.
0: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
1: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
0: И что делает кортизол?
1: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
0: Поразительно.
1: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
0: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
1: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль, это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
0: И этот страх убивает инициативу.
1: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
0: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
5: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
4: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
4: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины. Страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
4: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
10: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
11: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы пойдете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
9: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Авелина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
12: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он не порог самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
9: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
13: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
9: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
13: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
9: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего восстания саммита ЕАС.
15: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот
16: саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы наблюдателя, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
18: Мінському гауляйтеру Лукашенку «Прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий». Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
17: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
19: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
17: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
20: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
17: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
3: Синий.
2: Нила.
3: Коричневый.
2: Бура.
3: Зеленый.
2: Сабз.
3: Оранжевый.
2: Наранджи.
3: Фиолетовый.
2: Джамуни.
3: Красный.
2: Сурх.
3: Белый.
2: Сафед.
3: Желтый.
2: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
14: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
22: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
0: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
17: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
1: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
5: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
23: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
24: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
17: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
6: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысяч параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
7: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
6: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
8: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
6: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
10: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных полетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
6: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
19: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
11: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
9: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
11: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
9: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
12: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
13: Если не болеть.
12: Если не болеть.
13: Да, таблетки дорогие.
12: А если очень. Заболеть, что делать?
13: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
12: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
13: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
12: Угу.
13: Как, вот знаете, такое 3D?
12: Ну да,
13: мы
12: в
13: сейчас
12: очках
13: живем.
12: Таких, да?
13: Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
12: Доживаю.
9: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
15: Что я еще работаю на 4 работах.
12: А вы еще и работаете на 4 работах?
15: Я вынуждена работать.
12: А кем вы работаете на 4 работах?
15: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
9: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
16: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
18: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
25: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
26: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
9: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
27: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор, и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
7: Украина последовательно шла вот именно по этому

0: от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
1: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
2: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
1: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
3: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
1: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
8: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
7: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
8: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы.

0: механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
1: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
0: Угу, просто съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
0: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
0: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
0: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
0: В смысле?
1: Ну, смотри, закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
0: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
0: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
0: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
0: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
0: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
0: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
0: От 2000 это...
1: 700 рублей.
0: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
0: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
0: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
0: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
0: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
0: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
0: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
0: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
0: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
0: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
0: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
0: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
0: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
0: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
0: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
0: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
0: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
0: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
0: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
0: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
0: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
0: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия являются не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
0: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
0: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
0: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия, когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце. Формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
0: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
0: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
0: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие, как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
6: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
5: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
7: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
5: забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
8: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересен сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
10: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
9: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
10: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
9: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
10: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
9: А что мы получим?
10: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
9: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
10: Ну, давай посмотрим на математику.
9: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
10: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
9: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
10: Угу. Хотя это распределительная система.
9: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
10: Ну, звучит грубо, но технически да.
9: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
10: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
9: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
10: Так.
9: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
10: Ой, да ладно.
9: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
10: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
9: Разве?
10: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
9: Ну, это общий котел, да.
10: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
9: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
10: Это правда, да, финансово это тяжело.
9: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
10: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
9: Ну, давай.
10: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
9: Но это же небольшой процент.
10: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
9: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
10: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
9: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
10: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
9: Но любое перераспределение требует администрирования.
10: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
9: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
10: И как это доказывать?
9: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
10: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
9: Почему ад? Принес справку и все.
10: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
9: А это что такое?
10: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
9: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
10: Ага, которая периодически виснет.
9: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
10: Звучит слишком идеально.
9: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
10: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
9: Люди всегда пытаются обойти налоги.
10: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
9: Но это же уголовное преступление.
10: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
9: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
7: Давай.
9: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
10: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
9: Войну? Из-за 5%?
10: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
9: Это его выбор?
10: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
9: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
11: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
9: Каким образом?
11: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
9: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
11: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
9: Но уедут не все.
11: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
9: А что не так со спросом?
11: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
9: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
11: Но это преувеличение.
9: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
11: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
9: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
11: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
9: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
11: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
9: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
11: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
9: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
11: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
9: Да. Там много всего.
11: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
9: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
11: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
12: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
13: Завтра, точка.
14: Я завтра буду.
12: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
2: Важный сигнал.
15: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
16: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
15: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
16: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
15: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
17: Хватает ли этих денег
18: хватает,
17: на то, чтобы…
18: если не болеть.
17: Если не болеть.
18: Да, таблетки дорогие.
17: А если заболеть, что делать?
18: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
17: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
18: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
17: Угу.
18: Как, вот знаете, такое 3D.
17: Ну да,
18: мы
17: в
18: сейчас
17: очках
18: живем.
17: Таких,
18: нет,
17: да?
18: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
17: Доживаю.
15: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
19: Что я еще работаю на 4 работах.
17: А вы еще и работаете,
19: ну,
17: на 4 работах?
19: Я вынуждена работать.
17: А кем вы работаете на 4 работах?
19: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю.
17: Угу.
19: Вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
17: Угу.
15: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
20: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
21: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
22: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копеечек куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
23: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
15: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
1: Дас.
0: 20.
1: Бис.
0: 30.
1: Тис.
0: 40.
1: Чалис.
0: 50.
1: Пачас.
0: 60.
1: Сат.
0: 70.
1: Саттар.
0: 80.
1: Асси.
0: 90.
1: Навэ.
0: 100.
1: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
15: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
13: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
15: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
14: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
24: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
25: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
24: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
25: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
24: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
15: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружия. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею, ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удар ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 15 минут ребенок пришел в себя. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся супругу и в скорую помощь. Медицинская бригада доставила малыша в реанимационное отделение больницы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о 3 способах пережить расставание.
5: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только 3 базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
6: Что я могу и без него, да?
5: Конечно.
6: Все делать.
5: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал так такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
15: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
7: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
15: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
7: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
15: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
7: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
2: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
4: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
3: Обалдеть.
4: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
3: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
4: Угу. Ищут.
3: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
4: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
3: Это ты про какие сферы сейчас?
4: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
3: Ого!
4: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
3: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
4: За прогулы?
3: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
4: Ага, точно.
3: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
4: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход

0: по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
1: Давай.
0: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
1: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
0: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
1: Да, плюс-минус, так и есть.
0: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
1: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
0: Угу, это правда.
1: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
0: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
1: Никто не хочет туда идти.
0: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
1: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
1: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
2: Давай попробуем.
1: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
2: Да, причем не в центре.
1: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
2: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
1: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
0: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
1: Так.
0: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
1: Работа за наличку.
0: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
1: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
0: А, ты про домохозяек.
1: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
0: Но логика тут предельно прагматичная.
1: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
0: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
1: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
0: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
1: Ну да, почему?
0: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
1: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
0: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
1: Угу.
0: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
1: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
0: Да, есть такое.
1: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
0: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
1: Естественно.
0: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
1: Угу.
0: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
1: То есть они просто находят какие-то лазейки?
0: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
1: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
0: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
1: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
0: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
1: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
0: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
1: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
0: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
1: Да, это логично.
0: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
1: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
0: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
1: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
0: Именно.
1: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: И какой же?
1: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
1: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
4: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
3: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадала. Пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
5: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
3: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
4: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
3: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
6: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
3: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
8: Мінському гауляйтеру Лукашенку: «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні».
1: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
9: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
10: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, «к катастрофе похлеще Чернобыльской», эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
11: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
10: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся?
13: Кони тощие.
12: Кони тощие, эти бедные ужас. Эти олени все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
10: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прям под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
10: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животное находится в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
13: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же, инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
10: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
17: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
18: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
10: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
19: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
20: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
21: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
22: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
10: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
0: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересен сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похожий не на шутку, набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным – только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
5: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
23: Здравствуйте, я здесь.
5: Принимаете?
23: Принимаю.
5: Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
23: Да.
5: Топливо есть.
2: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
24: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
2: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
25: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
2: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
26: Российские НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, в Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем, вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
2: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая. Если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
1: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
10: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
3: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
10: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
6: У меня открытый перелом, братан.
8: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
4: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
4: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки и годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
9: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
4: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
9: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сяха.
7: Синий.
11: Нила.
7: Коричневый.
11: Бура.
7: Зеленый.
11: Сабз.
7: Оранжевый.
11: Наранджи.
7: Фиолетовый.
11: Джамуни.
7: Красный.
11: Сурх.
7: Белый.
11: Сафед.
7: Желтый.
11: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
13: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
12: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
13: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
12: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
13: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
12: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
15: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня, и то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
0: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
17: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72

0: идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил, да, поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
1: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
1: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
5: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
9: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
8: О, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания.

0: кампания, освоение гражданской обороны.
1: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
0: Совершенно справедливый вопрос.
1: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
0: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
1: Учителя ОБЖ.
0: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
1: Ну да, реалии холодной войны.
0: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
1: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
0: Бывает такое, да?
1: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
0: Ну, звучит логично.
1: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
0: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
1: В смысле?
0: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
1: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
0: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
1: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
0: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
1: Какой?
0: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
1: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
0: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
1: Опять отчеты.
0: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
1: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
0: Ну да.
1: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
0: И мотивация исчезает.
1: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
0: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
1: Ты про оборудование?
0: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
1: Да ладно? До сих пор?
0: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
1: Которые уже страшно надевать на лицо.
0: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
1: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
0: Отличная аналогия.
1: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
0: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
1: Стирают бинты? Какой кошмар.
0: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
1: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
0: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
1: То есть вообще разные вещи?
0: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
1: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
0: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
1: Что случается гораздо чаще.
0: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
1: На маршировку.
0: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
1: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
0: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
1: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
0: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
1: То есть по умолчанию для мальчиков.
0: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
1: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
0: Звучит как мечта.
1: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
0: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
1: Почему же?
0: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
1: Ну, логично.
0: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
1: Да ладно?
2: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
1: И слушай, но это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
2: Точно.
1: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
2: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
1: С какой?
2: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
1: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
2: А нормативы одни для всех.
1: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
2: У них на это нет времени.
1: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
2: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
1: А он физически не может этого сделать?
2: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
1: Это чувство глубокой неполноценности.
2: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
1: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
2: Бытовые условия.
1: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
2: Ранние подъемы, холод.
1: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
2: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
1: О, да, классика.
2: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
1: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
2: Как это работает с точки зрения науки?
1: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как на прямую угрозу выживанию.
0: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
1: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
0: И что делает кортизол?
1: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
0: Поразительно.
1: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
0: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
1: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
0: И этот страх убивает инициативу.
1: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
0: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
5: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
4: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
4: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
4: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
10: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
11: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
9: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
12: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он мне порубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
9: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
13: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
9: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
13: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
9: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
15: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому Союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский Союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы наблюдателя, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского Союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
17: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес щолає не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
16: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
18: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это троп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
16: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
16: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
21: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
3: Новости регионов на радиосигнал.
16: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, в медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, и денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
1: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
16: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
2: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
22: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
23: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
24: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
16: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Машины войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
0: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
9: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
5: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
9: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
6: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсир ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
4: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
18: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
8: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
7: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. «Простыми словами, Беларусь стремительно стареет», — объяснила Артеменко.
10: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
11: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
12: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
13: Если не болеть.
12: Если не болеть.
13: Да, таблетки дорогие.
12: А если заболеть, что делать?
13: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
12: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
13: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
12: Угу.
13: Как, вот знаете, такое 3D.
12: Ну да,
13: мы сейчас живем.
12: Таких,
13: нет,
12: да.
13: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
12: Доживаю.
11: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
15: Что я еще работаю на четырех работах.
12: А вы еще и работаете на четырех работах.
15: Я вынуждена работать.
12: А кем вы работаете на четырех работах?
15: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
11: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
25: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
26: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
27: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
28: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
11: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
29: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор, и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цю, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
0: Украина последовательно шла вот именно по этому пути.

0: позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
1: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
2: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
1: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
3: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
1: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
8: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
7: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
8: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
7: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятное.

0: кредитные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
1: Угу, просто съедается.
0: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
1: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
0: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
1: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
0: Ну, есть такое, да.
1: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
0: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
1: В смысле?
0: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
1: Жесткая оптимизация?
0: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
1: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
0: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
1: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
0: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
1: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
0: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
1: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
0: Да-да-да.
1: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
0: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
1: От 2000 это...
0: 700 рублей.
1: Да, 700 рублей.
0: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
1: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
0: Штраф за бедность. Звучит мощно.
1: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
0: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
1: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
0: А качественная прослужила бы лет 5-7.
1: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
0: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
1: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
0: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
1: Ну да, около 300 тысяч человек.
0: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
1: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
0: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
1: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
0: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
1: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
0: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
1: Ой, нет.
0: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
1: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
0: И он берет технику в рассрочку.
1: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
0: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
1: Угу, формально.
0: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
1: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
0: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
1: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
0: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
1: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
0: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
1: Огороды.
0: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
1: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
0: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
1: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
0: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
1: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
0: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
1: Пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
1: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
1: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
1: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило не раскачивать лодку?
1: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
1: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
1: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
1: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
1: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
1: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
1: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
0: Детям.
1: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
1: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
0: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
1: Да, замаскированная под стабильность.
0: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистику статистики и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
6: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
5: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
7: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
5: забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
8: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
10: Привет. Слушай, звучит это, конечно, жутковато.
9: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
10: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
9: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Вопрос элементарной справедливости между поколениями.
10: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
9: А что мы получим?
10: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
9: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
10: Ну, давай посмотрим на математику.
9: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
10: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
9: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
10: Угу. Хотя это распределительная система.
9: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
10: Ну, звучит грубо, но технически да.
9: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
10: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
9: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
10: Так.
9: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
10: Ой, да ладно.
9: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
10: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
9: Разве?
10: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
9: Ну, это общий котел. Да.
10: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
9: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
10: Это правда, да, финансово это тяжело.
9: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
10: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
9: Ну, давай.
10: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
9: Но это же небольшой процент.
10: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
9: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
10: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
9: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. на субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь, на компенсацию ставки, на строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
10: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
9: Но любое перераспределение требует администрирования.
10: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
9: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
10: И как это доказывать?
9: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
10: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
9: Почему ад? Принес справку и все.
10: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
9: А это что такое?
10: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
9: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
10: Ага, которая периодически виснет.
9: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
10: Звучит слишком идеально.
9: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
10: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
9: Люди всегда пытаются обойти налоги.
10: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
9: Но это же уголовное преступление.
10: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
9: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
7: Давай.
9: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
10: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
9: Войну? Из-за 5%?
10: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
9: Это его выбор?
10: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
9: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
10: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
9: К Каким образом?
10: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
9: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации, он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
10: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
9: Но уедут не все.
10: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
9: А что не так со спросом?
10: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
9: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
10: Но это преувеличение.
9: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
10: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
9: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
10: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
9: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
10: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
9: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
10: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
9: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
10: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
9: Да. Там много всего.
10: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
9: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
10: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
11: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
12: Завтра, точка.
13: Я завтра буду.
11: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
2: Важный сигнал.
14: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года. Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко. Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет. Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
15: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
16: Если не болеть.
15: Если не болеть.
16: Да, таблетки дорогие.
15: А если заболеть, что делать?
16: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
15: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
16: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
15: Угу.
16: Как, вот знаете, такое 3D.
15: Ну да,
16: мы сейчас живем.
15: Таких,
16: нет,
15: да?
16: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
15: Доживаю.
14: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
17: Что я еще работаю на 4 работах.
15: А вы еще и работаете на 4 работах?
17: Я вынуждена работать.
15: А кем вы работаете на 4 работах?
17: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
14: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
18: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
19: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
20: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
21: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
14: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Аси.
12: 90.
13: Наве.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
14: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
22: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
14: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
23: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
14: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
24: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
25: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
24: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
25: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
24: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
14: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На «Радиосигнал».
5: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружия. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею, ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удары ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 15 минут ребенок пришел в себя. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся супругу и в скорую помощь. Медицинская бригада доставила малыша в реанимационное отделение больницы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о 3 способах пережить расставание.
0: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только 3 базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку. Но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
1: Что я могу и без него, да?
0: Конечно.
1: Все делать.
0: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена.
1: Mm-hmm.
0: То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
14: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
4: Я думаю, что президент Лукашенко
22: Если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
14: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
22: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
14: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
22: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
14: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ...

0: первого лица.
1: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
2: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость — это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
4: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
3: Обалдеть.
4: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
3: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
4: Угу. Ищут.
3: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
4: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
3: Это ты про какие сферы сейчас?
4: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
3: Ого!
4: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
3: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
4: За прогулы?
3: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
4: Ага, точно.
3: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
4: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень,

0: отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию. Картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
1: Давай.
0: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
1: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
0: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
1: Да, плюс-минус, так и есть.
0: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
1: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
0: Угу, это правда.
1: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
2: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
1: Никто не хочет туда идти.
2: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
1: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
3: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
1: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
3: Давай попробуем.
1: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
3: Да, причем не в центре.
1: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
3: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
1: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
0: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
1: Так.
0: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
1: Работа за наличку.
0: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
1: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
0: А, ты про домохозяек?
1: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
0: Но логика тут предельно прагматичная.
1: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
0: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
1: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
0: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
1: Ну да, почему?
0: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
1: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
0: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
1: Угу.
0: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
1: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
0: Да, есть такое.
1: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
3: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
1: Естественно.
3: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
1: Угу.
3: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
1: То есть они просто находят какие-то лазейки?
3: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
1: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
3: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
1: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
2: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
1: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
2: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
1: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
2: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
1: Да, это логично.
2: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
1: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
2: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
1: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
2: Именно.
1: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
3: Угу, и какой же?
1: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
3: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
1: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
3: До связи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
5: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
4: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадала. Пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
6: Да, что произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
4: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
5: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
4: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
7: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
4: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
9: Мінському гауляйтеру Лукашенку: прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні.
1: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
10: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
11: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
12: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
11: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: В каком состоянии находятся?
14: Кони тощие.
13: Кони тощие, эти бедные олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
15: Бедный як, вот он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
13: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
11: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
16: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
11: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
14: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
11: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
18: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
19: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
11: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
20: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
21: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
22: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатный шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
23: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
11: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Белоруссии и Грузии.
24: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похожий не на шутку, набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным – только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
2: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
3: Здравствуйте, я здесь.
2: Принимаете?
3: Принимаю.
2: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
3: Да,
2: да. Топливо есть.
0: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
5: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
0: То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
25: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
0: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
1: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
11: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
4: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
11: Забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
9: У меня открытый перелом, братан.
10: Где, Катя? Командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
7: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
12: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Же толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
7: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
12: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
7: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
12: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сяха.
8: Синий.
13: Нила.
8: Коричневый.
13: Бура.
8: Зеленый.
13: Сабз.
8: Оранжевый.
13: Наранджи.
8: Фиолетовый.
13: Джамуни.
8: Красный.
13: Сурх.
8: Белый.
13: Сафед.
8: Желтый.
13: Пила.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
16: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
15: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
14: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
15: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
18: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
15: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
18: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
15: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
14: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
19: Ну, вы соседи там.
14: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
20: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
7: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
7: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
19: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
7: Последний раз топливный кризис разгорелся

0: были дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличаешься и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
1: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
4: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
5: Ну, вы соседи там.
4: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
9: Тонны стали, оптика сложнейшая.
8: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
9: Обожаю это сравнение.
8: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
9: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
8: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
9: Название уже о многом говорит.
8: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
9: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
8: Абсолютно.
9: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
8: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
9: Да, корпорация.

0: Акции против стартапов, та же история.
1: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
0: Угу.
1: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
0: И плюс там еще куча БМП, да?
2: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
1: Мангалы.
2: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
1: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
2: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
1: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
2: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
1: Ничего себе.
2: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
1: Звучит круто.
2: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
1: А мангалы на крыше?
2: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
1: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
2: О, в точку.
1: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
2: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
2: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
1: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
2: Угу.
1: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
2: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
1: 7 из 10 танков.
2: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
2: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
2: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
2: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
2: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл.
2: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
1: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
2: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
2: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4000.
1: 1 к 4000. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
2: Да.
1: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
2: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
2: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
2: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
1: 500 000.
2: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
2: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
2: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
2: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
2: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
2: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
2: Это чистое банкротство.
1: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
2: Да, это очень показательно.
1: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
2: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
1: Точно, звезды на погонах.
2: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
1: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
2: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
1: Угу.
2: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
2: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
2: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
2: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
2: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк — это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
2: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
2: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
2: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
1: угу.
2: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
2: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
2: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
6: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
5: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
6: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
5: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
7: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
5: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
8: Повысить выплаты при рождении ребенка.
9: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
10: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
11: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
12: Больше заботиться, наверное, о провинции. Потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
5: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
13: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
5: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
14: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
15: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
5: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
15: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
5: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: У солдатов женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
17: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
16: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
18: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
16: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
19: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке, естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
16: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдный считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
20: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
21: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Белоруссии и Азербайджана.
23: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Иванович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
25: Мы с тобой друзья. Здрасте, ты помни об этом.
24: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
26: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
24: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в $100 миллионов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
0: Ты мне не друг, ты мне брат.
24: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
1: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
24: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
3: Лето.
2: Мосаме гарма.
3: Весна.
2: Бахар.
3: Осень.
2: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
22: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
4: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
3: Новости регионов на радиосигнал.
24: в Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана, а денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
24: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
7: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
24: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
8: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
24: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
12: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
11: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
13: Его уколол?
14: Нет, его уколол.
27: У меня нету.
14: А где вы, его здесь?
27: Они вылетели.
14: У меня аптека вчера разорвалась.
27: Все, все.
14: Ты что орешь-то?
27: Все.
14: Когда за нами
27: перейдет? Тихо, тихо, все.
14: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
11: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
5: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
11: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
16: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
15: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
16: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
15: По данным республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
17: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
15: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
26: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости.
0: Новости союзного государства.
11: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
12: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
11: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
27: Его уколол?
14: Нет, его уколол.
1: У меня нету.
14: А где вы его делали?
27: У меня аптека вчера взорвалась. Все, все.
14: Ты что орешь-то?
27: Все. Тихо, тихо, все.
14: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
11: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
5: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
11: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будакашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
23: Так, а что именно там случилось?
21: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
23: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
21: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
23: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
21: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
23: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
21: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
23: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
21: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
23: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
21: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
23: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
21: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
23: Звучит как-то, знаешь, максимально мрачно.

0: магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
1: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
0: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
1: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
1: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
1: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
1: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей

0: почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется?
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
1: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
1: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
1: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
1: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
1: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
1: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
1: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
4: Да. Я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это очень популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Я позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам. Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рылеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
2: Важный сигнал.
5: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164 дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
6: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям, белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
7: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
8: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
5: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
9: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
11: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
10: Ну да.
11: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
10: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
11: Ой, ну какого диктата?
10: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
11: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
10: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
11: Ага.
10: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
11: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
10: Разве?
11: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
12: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
11: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
12: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
11: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
12: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
11: Угу.
12: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
11: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
12: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
11: Допустим.
12: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
11: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
12: В чем же здесь больше дурак?
11: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
12: Ну, подожди.
11: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
12: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
11: Угу.
12: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
11: И каким же образом мы просто живем?
12: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
11: Но это стимулирует экономику.
12: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
11: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
12: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
11: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
12: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
11: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
12: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
11: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
12: Но это крайности.
11: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
12: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
11: Амазон хотя бы продавал книги.
12: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
11: Стейблкоины.
12: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
11: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
12: Я с этим категорически не согласен.
11: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
12: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
11: О, да, любимая тема политиков.
12: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
11: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
12: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
11: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
12: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
11: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
12: Ну, это экстремальный сценарий развития.
11: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
12: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
11: Защите прав через спекулятивный токен.
12: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
11: Опять романтика пошла.
12: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
11: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
12: Это плата за самосуверенитет.
11: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
12: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
11: А проблема криминала?
12: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
11: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
12: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
11: И что это изменило фундаментально?
12: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
11: Она обслуживает реальный сектор экономики.
12: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
11: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
12: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
11: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
12: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
11: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
12: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
11: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
12: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
2: Важный сигнал.
14: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
15: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
14: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
15: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
14: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
14: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. на радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский Союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский Союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
12: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
14: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
12: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
14: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
19: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
14: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
20: Повысить выплаты при рождении ребенка.
21: Ну, наверное, мирная жизнь. И хороший, достойный зарплат.
20: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
22: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
23: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
14: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Ольшан из Толинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новополоцке произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Оперативниками 2-го управления ГУБОП ИК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБОП ИК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
2: Важный сигнал.
14: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
15: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
14: Так, пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
13: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
14: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
1: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
14: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
1: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
14: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
4: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
7: Угу.
6: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
7: Казалось бы, банальная рутина, да?
6: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты.

0: Тот, с обычного песка под ногами.
1: Да, песок – это отличная иллюстрация.
0: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
1: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
0: Насколько жесткие?
1: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
0: Ого!
1: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
0: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
1: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
0: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
1: Угу.
0: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
1: Так, и что они сделали?
0: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
1: Но это уже промышленные масштабы.
0: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
1: Но система сработала иначе.
0: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются.
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.

0: есть его можно натянуть на любую ситуацию.
1: Да, это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО.
3: Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
6: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
3: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллиона рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
11: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, сына. Ты помни об этом?
10: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы, и весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
12: Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
10: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
13: Ты мне не друг, ты мне брат.
10: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларионов.
13: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
10: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
14: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома на центральных на индивидуальные тепловые станции.
10: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
15: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
10: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
16: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, но трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуация с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
10: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
12: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже три площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в трех районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
18: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
10: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
19: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилю, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
10: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
20: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса, это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать.
1: По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
21: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
22: Заглушить что? Какое чувство?
21: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзей, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
1: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
23: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
1: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
24: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
1: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
25: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
26: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
27: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
10: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
3: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
0: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
3: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
0: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
3: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
0: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
3: Как тебя заставили?
4: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
3: Как заманили?
4: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
3: Работать.
4: Работать.
3: Тебе и твоему другу, да. Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
0: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
25: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
16: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
5: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
16: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
6: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
16: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
6: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
16: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
5: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
7: Ну, вы соседи там.
5: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
7: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
0: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
0: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированное автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
0: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
0: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
5: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, он не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
12: Ну, вы соседи там.
5: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Давайте на секунду.

0: 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
1: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
0: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
1: Название уже о многом говорит.
0: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
1: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
0: Абсолютно.
1: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
0: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
1: Да, корпорации против стартапов, та же история.
0: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
1: Угу.
0: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
1: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
0: Мангалы.
1: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
0: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
1: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
0: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
1: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
0: Ничего себе.
1: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
0: Звучит круто.
1: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
0: А мангалы на крыше?
1: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
0: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
1: О, в точку.
0: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
1: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
1: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
0: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
1: Угу.
0: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
1: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
0: 7 из 10 танков.
1: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки.

0: То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
0: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
0: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
0: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл.
0: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
1: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
0: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
1: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
1: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном — обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
1: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
1: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
1: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
1: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
1: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без РЭП-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
1: угу.
0: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
12: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
13: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
12: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
12: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
4: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: У солдата женское лицо. Студент техникума Бульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
15: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
14: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
16: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
14: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
17: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили: так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
14: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдный считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
18: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
14: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
20: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самирович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
22: Мы с тобой друзья. Так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом.
21: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
0: Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
21: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
1: Ты мне не друг, ты мне брат.
21: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему с жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
3: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
21: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
2: Лето.
23: Мосаме гарма.
2: Весна.
23: Бахар.
2: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
24: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
5: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными – И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
21: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
6: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
21: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
8: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
7: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
9: Его уколол?
10: Нет, его уколол.
9: У меня нету.
10: А где вы, его делали?
9: Они вылетели.
10: У меня аптека вчера взорвалась.
9: Все, все.
10: Ты что орешь-то?
9: Все.
10: Красавин,
9: тихо, тихо, все.
10: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
7: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
11: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
7: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
0: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
5: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
4: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
5: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
4: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
12: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
0: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
8: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
7: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
9: Его уколол?
10: Нет, его уколол.
13: У меня нету.
10: А где вы, его
13: делали? Они вылетели.
10: У меня аптека вчера взорвалась.
9: Все, все.
13: Ты что орешь-то?
9: Все.
13: Красавец, перейди.
9: Тихо, тихо, все.
10: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
7: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
11: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
7: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
18: Так, а что именно там случилось?
17: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
18: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
17: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
18: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
17: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
18: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
17: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
18: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
17: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
18: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
17: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
18: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
17: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
18: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
17: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
18: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
17: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
18: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
17: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
18: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
17: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
18: А между

0: действует жесткая государственная монополия?
1: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
0: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
1: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
0: Так, давай по порядку, что на самом дне?
1: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
0: Ну, гаражное производство.
1: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
0: Это такой яд медленного действия.
1: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
0: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
1: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
0: И даже имитация акцизных марок, наверное?
1: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
0: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
1: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
0: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
1: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
0: Угу, она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
1: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
0: Человек слепнет навсегда.
1: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
0: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
1: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
0: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
1: Да, именно они.
0: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
1: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
0: Ничего себе.
1: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
0: Ого.
1: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
0: Они их буквально разрывают изнутри.
1: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
0: И спасти может только экстренный гемодиализ.
1: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
0: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
1: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
0: Но почему эти меры не работают на практике?
1: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
0: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
1: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
0: К местному продавцу в деревне.

0: к этому так называемому «тычкарю».
1: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
0: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
1: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
0: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
1: Классическая круговая порука.
0: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
1: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
0: Через неделю торговля возобновляется.
1: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
0: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
1: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
0: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
1: Какое?
0: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
1: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
0: Что само по себе немало, согласись.
1: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
0: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
1: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
0: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
1: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
0: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза – аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства, учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
4: Я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это очень популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Я позволю себе процитировать его, кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рылеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
2: Важный сигнал.
5: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164 дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
6: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
7: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
8: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
5: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
9: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
11: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
10: Ну да.
11: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
12: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
11: Ой, ну какого диктата?
12: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
11: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
12: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
11: Ага.
12: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
11: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но Это очень серьезное упрощение.
12: Разве?
11: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
12: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
11: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
12: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
11: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
12: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
11: Угу.
12: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
11: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
12: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
11: Допустим.
12: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
11: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
12: В чем же здесь больше дурак?
11: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
12: Ну, подожди.
11: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
12: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
11: Угу.
12: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
11: И каким же образом мы просто живем?
12: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
11: Но это стимулирует экономику.
12: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
11: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
12: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
11: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
12: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
11: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
12: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
11: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
12: Но это крайности.
11: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
12: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
11: Амазон хотя бы продавал книги.
12: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
11: Стейблкоины.
12: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
11: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
12: Я с этим категорически не согласен.
11: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
12: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
11: О, да, любимая тема политиков.
12: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
11: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
12: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
11: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
12: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
11: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
12: Ну, это экстремальный сценарий развития.
11: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
12: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
11: Защите прав через спекулятивный токен.
12: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
11: Опять романтика пошла.
12: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
11: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
12: Это плата за самосуверенитет.
11: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
12: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
11: А проблема криминала?
12: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
11: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
12: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
11: И что это изменило фундаментально?
12: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
11: Она обслуживает реальный сектор экономики.
12: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
11: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
12: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
11: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
12: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
11: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
12: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
11: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
12: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
2: Важный сигнал.
14: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
15: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
14: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
15: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
14: По данным республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивы, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
14: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский Союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский Союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
15: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
14: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
15: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
14: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
19: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
14: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
20: Повысить выплаты при рождении ребенка.
21: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
22: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
23: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
24: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
14: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. решения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшан из Столинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического свидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новопуловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Оперативниками 2-го управления ГУБОП ИК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБОП ИК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
18: Важный сигнал.
14: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
15: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
14: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
13: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
14: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
1: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
14: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
1: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
14: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
4: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
7: Угу.
6: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
7: Казалось бы, банальная рутина, да?
6: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
7: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
6: То есть правила игры поменялись глобально?
7: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
6: И любое отклонение наказывается рублем.
7: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
8: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
7: Да, песок – это отличная иллюстрация.
8: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
7: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции

0: тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
1: Угу.
0: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
1: Так, и что они сделали?
0: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
1: Но это уже промышленные масштабы.
0: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
1: Но система сработала иначе.
0: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами,

0: тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
2: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
4: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
5: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
6: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
7: Набирая онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как бы, ну, неприятно уже становится.
2: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
3: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
2: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллиона рублей.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
10: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
12: Мы с тобой друзья, а не так здрасте, свидания. Ты помни об этом?
11: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
13: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
11: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
14: Ты мне не друг, ты мне брат.
11: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
15: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
11: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
16: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
11: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
17: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
11: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
18: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себе просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
11: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Радиосигнал. От первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
13: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
21: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений».
11: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
22: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, ну, мне кажется, вообще нереально.
11: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
1: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
23: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
24: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
25: А заглушить что? Какое чувство?
24: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
23: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
26: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул. Кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
23: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
27: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
23: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164 дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
3: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
23: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
5: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
11: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
7: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
6: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали везти оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
7: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
6: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
7: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
6: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
7: Как тебя заставили?
8: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
7: Как заманили?
8: Позвонили по заявке, 5 тысяч, говорит, в день.
7: Работать?
8: Работать.
7: Тебе и твоему другу,
8: да.
7: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
6: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
12: Лето.
14: Мосаме гарма.
12: Весна.
14: Бахар.
12: Осень.
14: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
15: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
16: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
15: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
10: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
15: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
13: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
15: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
13: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
15: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
10: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор. Он не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
17: Ну, у соседей там.
10: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
19: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
18: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
18: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
1: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
18: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезнее, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
4: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
18: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
10: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
21: Ну, вы соседи там.
10: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
12: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
12: Вторник.
14: Мангал.
12: Среда.
14: Будх.
12: Четверг.
14: Джумерат.
12: Пятница.
14: Джума.
12: Суббота.
14: Хафта.
12: Воскресенье.
14: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
22: Тонны стали, оптика сложнейшая.
21: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
22: Обожаю это сравнение.
21: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном...

0: свинья.
1: Название уже многом говорит.
0: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
1: Наша задача здесь — это исключительно беспристрастный анализ концепций.
0: Абсолютно.
1: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
0: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
1: Да, корпорации против стартапов, та же история.
0: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
1: Угу.
0: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
1: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
0: Мангалы.
1: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
0: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
1: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
0: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
1: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
0: Ничего себе.
1: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
0: Звучит круто.
1: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
0: А мангалы на крыше?
1: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
0: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
1: О, в точку.
0: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
1: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
1: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
0: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
1: Угу.
0: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
1: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
0: 7 из 10 танков.
1: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
0: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
1: На сверхмалой высоте, заметь.
0: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может...

0: Может расплавить танковую сталь, типа лазер какой-то?
1: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона – это взрывчатка в виде воронки.
0: Угу.
1: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
0: Так.
1: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
0: Жидкий металл?
1: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
0: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
1: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
0: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
1: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
0: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
1: Да.
0: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
1: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
0: Заводы, станки.
1: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
0: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
1: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
0: 500 000.
1: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
0: А в Беларуси?
1: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
0: То есть массового производства FPV-дронов нет?
1: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
0: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР. Это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе. А дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
0: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами – это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал. Сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99 – один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
12: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
13: Это уже часто и густо. Продают нам неликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
12: а я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
12: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
4: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: У солдатов женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
15: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
14: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
16: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
14: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
17: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
14: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыда считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
18: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
14: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
20: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самирович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
22: Мы с тобой друзья. Здрасте, ты помни об этом.
21: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
23: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
21: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
0: Ты мне не друг, ты мне брат.
21: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему с жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
1: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
21: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
5: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути.
6: для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
21: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
7: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
21: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
8: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
21: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
10: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
9: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском Харьковском направлении после неудачного штурма. Часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его уколол?
11: Нет, нет, его уколол.
4: У меня нету.
11: А где вы, его делали?
4: Они вылетели.
11: У меня аптека вчера взорвалась.
4: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
4: Все.
11: Красавец,
4: привет. Тихо, тихо, все.
11: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
9: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры...